Лайс ли вино параное, сердце ноет, застав его, застыть, замолчать, а мне так знаком.